0: красава, хвали кнават его амфахнатуле. Пата, кокута, пата, цацу, патара сами да патаровце. Мечувал красава, данивал красава, хвали кнават его амфахнатуле.
1: Ту архарт ик, садат чуэни песуэбия. Ту аргэсмит, шоблиури картули эна. Висминет, ими добром чуэн варт, хавэлган, садат сакартуэлуа.
2: Калакури симгэри спонсория, Элваре Электромаркети. Электросамонтажо масалеби да моцхобилубеби, небисмери масштабис проектиствис, шоуруми, Агладзис 82, телефони, 2 30 63, деталеби Facebook гвердзе, Элваре Электромаркети.